словно бы хотела видеть, яким он пленный, то мне верь. Муви языком тела, муви мне бежь, что хочешь. Она бы хотела видеть, яким он пленный, то до ней. Муви языком тела, муви.